0: Чего ты хочешь?
1: Назревает революция, ваше высочество. Народ возбужденный, царь не может.
0: Замолчи, замолчи! Слушай, мой монарш, ты по-прежнему самая красивая в королевстве. Отвечай!
2: Да, да, ваше высочество. Но тоже есть и юная Тристана, ваше высочество. Люди говорят, что она на самом деле самая красивая. И что ее кожа нежнее, чем принцика.
0: Ступай! Ступай! Убей ее! Убей ее! И принеси мне ее парадную кожу!

0: на, подожди, подожди, подожди. Кристана, подожди, подожди меня.
1: Нет, нет, ты
0: плутуешь. А, подожди, Кристана!
2: Ты же слишком быстро для женщины.
1: Все равно ты проиграла.
2: Поймай. Ты очень красивая, Кристана. Ты очень милая.